0: але ведаеце, вось тыя, якія вось там недзе на версіях, как бы фільтруюць базар. Яшчэ думаюць, што я могу сказаць всё, што заўгодна. Галоўная прычына смерці ў мужчын Беларусі гэта, канешне, алкаголь. Першую чаргу алкаголь. Не трэба сябе падманваць, всё, што там сердэчныя хваробы, за гэтым всем хаваецца алкаголь. І вось чалавек выходзіць, эксперт, і кажа, што сярэдні ўзрост человека, який помер от алкоголя, ну, напевно, имел не сердечное захворывание, а вот такие больше напростовые, конечно, 54 года мы фиксируем.
1: Ну, типа печень там,
0: да,
1: вот,
0: так,
1: ну,
0: так, так.
1: Что там с алкоголем еще связано?
0: Так, так, так. 54 года. То бок у Беларуси это мужчина, який помирает от алкоголя, и он вогуле не то, что до пенсии не доживает, он не доживает до вось взроста, коли уже можно там починать лечить. Слушайте, мне 53 года.
1: До взроста вообще, еще у таких вот краинах первого света, я бы сказал, 54
0: молодость скончилась.
1: Да, ну...
0: Ну, я себе так отчуваю.
1: Кольки там Лукашенко было, коли он президентом обрался? 39? Да, 39. Типа.
0: Не, да, 39.
1: 39. Правда. И вот он, значит, это середина его президентского термина. Угу. Еще напереди, ну, как мы теперь ведаем, угу. Еще неведомо кольки годов. Вот, ну, минимум полова термина
0: еще
1: напереди, да? Mm-hmm. Ну, давайте мерить уже по публичных людям, mm-hmm. да? А вот у белоруса среднестатистичного, які, ну, не все же служивают алкоголем, все ж таки, да? Но у белоруса, які служивают алкоголем, гэтых годов нема. И он помирает 54. И что он еще? И он 10 годов не доплачивая, амаль 10 годов не доплачивая податки, про які mm-hmm. мы уже казали. То бок, он перестает уносить пенсійный фонд, адкуль брали б тыя, хто все ж таки дажывае да 63 і 58, калі мы кажам пра жанчын цяпер, да? Вось ён перастае працаваць і ўдзельнічаць у эканоміцы, то бок эканоміка ад гэтага пакута адзіна, хто ад гэтага, мне здаецца, выйграе, гэта алкагольная прамысловасць.
0: Так. Да, ну, вот но, ведаеце, і тут у нас вельмі цяжка.
1: Хаця ён же і алкаголь перастае спажываць, у прынцыпе, у гэты момант. Ну,
0: но наркаманы, які помер ад наркотыкаў, сапраўды невыгадная інвестыцыя. Да. То есть, трэба, каб ён не паміраў. На жаль, у нас такія асацыі, і, канешне, на конт алкаголя, ну, таксама жудасныя лічбы, калі вы паглядзіце, мы выпускам яны былі, агульнае спажыванне 11 літраў чыстага спірта, бо чыстым спірце ў сярэднім пераліку на дарослае насельніцтва 18 і далей, канешне, але вельмі рознае становішча ў мужчын і жанчын, і ў мужчын, канешне, калі ты пералічваеш на бутэлькі гарэлкі, атрымліваецца одна бутэлька ў нядзелю, ў тыдзень. Одна бутэлька ў тыдзень у сярэднім на беларускага мужчыну алкаголь спажываецца ў дарослым узросце. Ну, я ведь себе, што ёсць людзі, якія не п'юць. Ёсць людзі, якія, як я, ну, п'юць, але вельмі-вельмі сціпла. Я не магу выпіць больш, чым за, ну, 150 грам. Звычайна. Бывае, але вот звычайна мне больш не лезе просто. І таму ёсць нехта, хто п'є маю гарэлку. Дзве гарэлкі, дзве бутэлькі гарэлкі ў тыдзень.
1: Вашу гарэлку, Александр.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Так это не так. Это всё наадварот, Александр. Это вы не допиваете свою норму. Вы разумеете это, да?
0: Чем наносишь шкоду
1: державе? Да, вы провокуете вот этого человека. Вот, вот друг, он что такой? Ну, ну придется. Ну.
0: Вы сейчас как Путин, понимаете, Павел? Который говорит, вы виноваты, мне пришлось напасть.
1: Ну,
0: как бы, это ж вы меня
1: ну, доставили, спровоцировали. Две бутылки горелки, ну, Петрович выпил 150 грамм. Ну, что я буду робить? Ну, ладно. Ну, я разумею.
0: Да.
1: Ну, вось, я сподіваюся, що ви розумієте,
0: що це жарти, звісно, конечно, конечно, да, конечно,
1: да,
0: что мы, да. Не, ну, спороди жарти. Mm-hmm. І, ну, і, конечно, ще одна цікава лічба, як ви все ж таки заглянули на цей відос, це те, що ось розниця у узрості, у яким помирає жінка, мужчина, у нас зараз коля 10 років, було 12, зараз 10, і це так само рекорд для Європи. Это наибольшая вот такая розница, потому что в Европе средняя лишь бы 5-6 года, то бок у нас в два раза больше, чем средняя по Европе, а есть краины, где этой розницы амаль нема. Ну, нема там, где было бы, ранее помирали бы женщины, зрозумело, так? А летом, не ведаю, где Монако, Дадзина и Тимальта, 2,6 года только розница, так? И тому вот это вельми цікаво, чем у нас такая великая, великая такая разбежка. Конечно, основная причина – это алкоголь, злоуживание, потому что мы не только рекордсмены, мы не рекордсмены, и Литва и Польша так само злоуживают алкоголем. Вось. Але вось гэта розніца таксама вельмі цікава, і калі вам цікава, што я з гэтага наводу думаю, паглядзіце гэты відос. я им задаволены.
1: Бок, у нас гэта рэгіянальная нейкая фішка ўсходняй Европы, да?
0: Фішка ўсходняй Европы, калі мы глядзім на лічбы, наступная краіна па гэтаму разрыву, гэта Латвія. Яна ў нас там на год менш.
1: Яшчэ Літва, Польша, Латвія. Мы
0: все это побач и все это
1: для реки.
0: Слушайте, ну я Россию, я намагаюся не в России мне подается менее, но я намагаюся не включать Россию у
1: уравнения,
0: потому что я хочу поравновать нас с теми, какими мы могли бы быть. С Европой. Для меня Россия это все ж таки, ну, там будет уплыв Азии, Татарстан, Кавказ и так далее. Я все ж таки намагаюсь у своих глядачей и у вас, поважанные зрители, глядачи и слухачи, параўноўваць нас з тым, кім мы маглі б быць, з Літвой і Польшай. І вось гэта такой наўмысны такі трэнд. Таму вось так, і гэта наша агульная праблема, але ўсё ж такі мы зноў у найдрэннейшым стане паміж гэтымі краінамі.
2: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович, які прааналізаваў статыстыку Белстата і расказаў пра прычыны розніцы ў працягласці жыцця паміж беларускамі і беларусамі.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме «Еўразум».
2: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
5: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
4: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчай і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
6: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» проиграла ЦСКА с ликом 1-3 у матчі регулярного чемпионата КХЛ. Гэта сёмая параза мінчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закинул 2 шайбы у першым перыяде, еще одну у третьем. Один гол «Динамо» забил Даніл Сатішвілі, реализовавший большасть. По ходе сустречи Василь Дямченко заменил Зака Фукале. Сергей Калинин отримал травму и не смог протягнуть гульню. Сборная Германии перемогла Сербию с ликом 2-0 у третьем туре группового этапа дивизиона А Лиги наций. Это первая перемога немцев под керавництвом Юргена Клопа. После его призначения команда провела 3 матча. Одна перемога, одна ничья и одна пораза. Ранее Германия сгуляла у ничью с Нидерландами 1-1 и соступила Греции 0-1. Клоп узначалил сборную у жнивни, сменивший Юлиана Нагельсмана. Клоп занимается серьезной перебудовой команды, выкликавши на первый сбор 44 гульцы. Мета у тренера амбіційная – вернуться у еліту мирового футбола. Егор Шарангович стал первым белорусом с выниковым баллом у новом сезоне НХЛ. Нападник допомог Калгари закинуть одиную шайбу у матча с Сиэтлом, але команда буйно проиграла 1-6. Шарангович провел на льоде больше за 17 хвилин, зарабил один кидок и 2 силовые приемы. Его показчик корыстности – -1. Артем Ліўшунов у складе Чикаго выниковыми деяниями не отзначился. Блэк Хокс соступили Юте 0-6. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио. Редактор

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Барцеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Сегодняшний выпуск отримался незвычайным, и он примеркованный до будущих подей, которые отбудутся не в забаве. Что ж это за подеи? С 5 по 15 кастрычника у Варшаве пройдет конференция АБСЕ по человечьим вымерениям. Подробнее про то, что это такое и чему это важно для Беларуси и інших международных акторов, расповеди у рубрики комментарий юристка правоабарончого центра «Вясна» Светлана Головнева.
9: Правы человека у широким сенсе.
8: А так само с 5 по 10 кастрычника пройдет тыдень супрац смиротного покарання. Беларусь застается одной краиной Европы, где дагэтуль уживается смиротное покарання. И с 5 по 10 кастрычника мы хотим еще раз гучно про это нагадать у межах тыдня супрац смиротного покарання. У межах тыдня отбудутся и онлайн-слухані у координационной раде про смиротное покарание в Беларуси, и лекторий под мостом у бары «Карма», что в Варшаве, воркшоп у Кракове, а так само футбольный кубок «Футбол за життё». Подробязнее про «Футбол за життё» расповедя правооборонца Лео Аутанюк у рубрицы «Подея».
10: Держава не повинна забивать.
8: Все это почуем после короткой музычной паузы, тому заставайтесь на хвалях белорусского радиорация.

0: поэты. Помирают стады, калина рождаются черные листопады.
1: Раница с рацией.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. К вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ти вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. На гэтым тыдні стало вядома, что Гарадзенский областный суд 13 студзеня 2023 года осудил жыхара Лиды, 31-годового былого милиционера Сергея Казинского, до 8 годов позбавления воли. Мужчину признали виноватым у здраде державе. Суд так само призначил ему штраф у памеры 100 базовых величинь, 3700 рублей и позбавил специального звания лейтенант милиции.
1: Часом не до законов.
2: Суд Першамайскага района Менска осудил 59-годовую былую выхавательку дитячага сада Оксану Марыніну по артыкулах об образе беларускага диктатора и об удзеле у деяннях, якія грубо порушают грамадский парадок. Верагодна, ёй просудили хатнюю химию, а яе имя з'явілася на сайте МУС у пераліку особ, датычных до экстремистской деятельности.
1: Часам не до законов.
2: У Могилеве осудили 22-годовую бобруйчанку Юлиану Малачкову по обвинувачиванию в экстремизме. Девушина недавно скончила Менский колледж предпринимательства. Малачкову судили у Могилевском областном суде по водле артикула об содействии экстремистской деятельности и просудили обмежевание воли без накирования у поправчую установу открытого типа.
1: Часом не до законов.
2: Менский городский суд признал керовника компании сельгастехники Дениса Гуляшова виноватым у содействии экстремистской деятельности. Верогодно, мужчину призначили обмежевание воли без накирования в установу открытого типа, так званую хатнюю химию. Подробязности обставин у криминальной справы и то, какие миновито деяния мужчины суд полечил содействием экстремистской деятельности, покуль неведомые.
1: Часом не до законов.
2: Пінскі суд разгледзеў справу па тым жа артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці датычна ветэрынара з-пад Століна Валянціна Марчука. Ён працаваў у Столінскай участковай ветэрынарнай лячэбніцы. Верагодна, Марчуку таксама прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Стало вядома об выраку политвязню Михаилу Филипенку, які уже отбывает термин зняволення у колонии номер 15 у Могилеве. 26-годовый специалист IT-сферы был затриманы у студені гэтага года. Менский городский суд признал его виноватым во удзеле ці падрыхтоўцы грамадзяніна Беларуси на территории замежной державы у военных деяниях без уполноважения державы. Меркавана за донаты на подтрымку Украины. Теперь стало вядома, что 3 червеня суд призначил ему 5 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режиму, а так само штраф у 22,5 тысячи рублей.
1: Часом не до законов.
2: 50-годового политвязня Вадима Здоровенного 29 вересня осудили по новой криминальной справе и призначили 4 года и 7 месяцев колонии, а так само штраф у померы 500 базовых величинь. Политвязня обвинователи у денег, якія грубо порушают громадский порядок, распаливание вооружести и незаконных денег у дочинении до информации о приватном житии и персональных даденных. Справа тычется комментаров и фотоздымков, якія были знойдены позднее у его ноутбука. Ранее мужчину осудили до 2 года колонии за образу белорусского диктатора.
1: Часом не до законов.
2: Менский городский суд заочно осудил 41-годового Артема Литвинко до 5 годов позбавления воли у колонии агульного режиму и штрафу у 9 тысяч рублей. Справу разглядали у парадку специальной вытворчести. Его признали виноватым поводле 4 артикулов криминального кодекса, у тым лику за образу белорусского диктатора и образу представника улады.
1: Часом не до законов.
2: Распачата так званая спецыяльная вытворчасць у дачыненні да 5 грамадзян Беларусі: Александра Буцько, Артёма Войніча, Александра Грыба Григор'єва, Олега Калуша і Яўгена Лістапада. Усе яны звязаныя з палком імя Кастуся Каліноўскага, беларускім добраахвотніцкім вайсковым фармаваннем, створаным ва Украіне ў сакавіку 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання.
1: Часам не да законаў.
2: У верасні 2026 года у Беларусі працягваўся пераслед прадстаўнікоў арганізацыі грамадзянскай супольнасці, прызнанне іх ресурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі і прымусовую ліквідацыю некамерцыйных арганізацый. Агулам з 2021 года не менш за 1267 такіх арганізацый былі прымусова ліквідаваныя або знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ не менш за 811 прынялі рашэнне пра самастойную ліквідацыю.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску пад забарону трапіла публічная культурна-асветніцкая дзейнасць мастака і рэкламшчыка Сергея Філіпава. Ён больш не мае магчымасці праводзіць творчыя сустрэчы і лекцыі ў сталіцы. Сергей Філіпаў – аўтар кніг і публікацый пра гісторыю Менска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 1970-80-х гадоў. Таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Цэнзура і забарона выступаў незалежных дзеячаў культуры – застаюцца адным з інструментаў ціску на культурную прастору Беларусі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: сердце. Мы – разум.
1: Субботняя раница с рацией наближается до конца первой годины, до годины 9 у Польши и 10 у Беларуси. А это будет час, когда Владимир Лапцевич познакомит вас с новинами. А сярод тих же будет об тем, что больше за 100 представников белорусской диаспоры у Чехии собрались на конференцию. А у Латвии проходят парламентские выборы. Больше новинов уже раз 7 хвилин от Владимира Лапцевича.

белый пейзаж. Растут стены без окон, растут руки женщин. Стежки у всех до родного неба. Белый, белый пейзаж.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Криночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У Литве объявили желтый сигнал по ветреной небеспеки. Гомельского айтишника осудили по 5 политических артикулах. Вышло новое доследование об катаваниях политвязнев в Беларуси. Такие да иншие новины уже почуете на наших хвалах праз 7 хвилин. А рыхтуя и для вас сегодня Владимир Лапцевич.

сейчас такая пора перед отъездом, коли выходится с долгого молчания, с долгого молчания успокой, успокой. Небо не изменяется, идешь, не изменяется, идешь, не изменяется, идешь. Голос в улице мешается с червоным сигналом. Кава, папироса без смаку, полслова чужим, а ты ходишь от стола, и это уже ничего не значит. Переходишь на другую улицу, бетон чистый, а ногам, як зломленным кветкам, хочешь зловить только один след. Хоть такого следу нема, и ступить на іншую дорогу, тримаешься тенью своего, хоть ведаешь,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, полдень у Беларусі.
3: У Молдові прогреміли вибухи, обвешеная повітряна тривога. У Беларусі дозволили легалізувати самовольно зайняті землі у розтерміновку. На аукціоні у Гонконгу за 6,3 мільйона доларів продали картину Марка Шагала.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей дотычных российско-украинской войны. У Молдови после выбухов правоохранники выявили обломки дронов у нескольких местах, а у один выбух стал причиной узгорания сухой растительности, поведомляя НОИ-МД. А 7.50 у полицию города Каушань на полдневом усходе краины неподалеку от мяжи с Украиной поступило поведомление про выбух, який прогремел недалеко от города. На месте здарения назирался густый дым, а полицейские выявили обломки беспилотника. Обломки дрона так само были знойдены каля некоторых інших населенных пунктов. Один из выбухов отбылся на виноградном поле, побач с господарчей побудовой. Улады закликают громадян обыходить место, где были зафиксованы выбухи. Выбухи, не чапать подозроные предметы або их обломки, а так само не наближаться до их. До белорусских тем. Ці магчыма планаваць некие серьезные змены у белорусской системы аховы здоровья и приклад, якой краины суседки корыстны будет для Беларуси. На гэта пытанне отказывая лекар и наместник прадстаўніцы по социальной политике объединенного переходного кабинета Станислав Соловей и зазначая, что реформа – это повольный процесс.
4: Единственный вариант такой реформы разовой, он был в принципе успешным в Литве, сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, медицинская помощь в целом оказывается.
3: Станислав Соловей раскрыл и причину, чему, например, у Беларуси нема санавиации и медицинских вертолетов, а так само не хапая медиков и медичных аппаратов.
4: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
3: Як зазначає Станіслав Соловей, кардинальні зміни у ахові здоров'я махчима тільки у демократичному громадстві. Але і у такому випадку треба сачити за тим, каб не було популізму. Совет министров Беларуси затвердил порядок предоставления растерминовки за легализацию самовольно занятых земельных участков. Теперь беларусы смогут узаконить такую землю, не выплачивая всю сумму одразу. Растерминовку на термин до 5 годов будут предоставлять местные выконкамы по заяве гражданина. Заяву на растерминовку можно подать особо от документов на легализацию участка. Главное – сделать это до принятия решения о предоставлении земли. Помер первопочаткового унёску вызначае выканкам, аднак ён не можа быць меншы за 25% ад агульнага кошту легалізацыі. Пры гэтым мясцовыя ўлады маюць права вызначыць мінімальную суму, пры якой растэрміноўка не прадастаўляецца. Нагадаю, зямельная амністыя ў Беларусі пачалася 1 верасня 2022 года. Яна дазваляе грамадзянам узаконіць самавольна занятыя ўчасткі, у тым ліку прылеглую да ўжо наяўнай зямлі тэрыторыю за вызначаную плату. До іншай темы. У Гонконгу скончыліся першыя ў гэтым сезоне таргі сучасным мастацтвам. Традыцыйна іх немагчыма ўявіць без некалькіх работ мастака з Віцебска Марка Шагала. Падчас таргоў адна з яго карцін «Сяляне» пайшла з малатка за 6,3 мільёна долараў. Аукцыённы дом «Сотбіс» прадаў гэтую карціну 28 верасня. Пры гэтым пазітыўная ацэнка работы перавышала 4 мільёны долараў. Мінулы ўладальнік набыў гэтых «Сялян» Шагала ў 2018 годзе падчас аукцыёну на пляцоўцы Крыстіс. Тады карціна абышлася яму амаль у 2 мільёны долараў. З улікам цяперашняга аукцыёну ў Гонконгу кошт працы за 8 гадоў вырас большым у 3 разы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня днем у польско-белорусским помежи ясно, вечер легкий, полудневый и полудниво-заходний, чиск в норме. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов. Вечером эта температура будет до 17 градусов, а ночью уже мае быть в облачно с температурой от 10 до 12 градусов. Завтра в облачно и короткочасовые дожди.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Субботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами. И развитваюся ненадолго, бо несколько хвилин пошла 16-й годины у Польши. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи в эфире.
5: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
6: З'езд Заходней Беларуси в Вильне. С большевиками ладу не будет. Чому нельга кахать рыбу?
5: Беларуская пресса 100 год тому.
6: У 1926 году Виленская газета «Беларуское слово» обвестила з'езд Заходней Беларуси. И он мусил отбыться у помешкания театра «Палас» на углу Великой и Немецкой улицы. Початок поседжения 10-й године раницы. У программе заявлялись выбор президиума, доклады из месяц и рефераты на разные темы по земельным питаниям, по школьным питаниям, белорусским мастацтве и театры, предугледживался подел на секции политичную, организационную, земельную, школьную и религийную. Наприконці позначались доклады секции, бягучие справы и выборы Белорусской Рады.
5: Белорусы у межвоенном друку.
6: Наша Нива узору 1920 году опубликовала корреспонденцию з Лиды. У нас у Лиде зорганизовался Белорусский национальный комитет. Население утямило потребу сгуртования сил для обороны своих национальных и громадянских правов. Национальная сведомость шибко починає расти нават у тих глухих вёсках, у яких до войны об гэтым не было и чутно. Война, революция, оккупация – все это научило кожного селянина надто добра. Усе нарешті тут проканаліся на горких прикладах, что добрым господаром краю может быть только сам мясцовый народ, а не приблуды, как это было у большевицкий час. Бо чужи чужака, ти буде он парабок, ти эконом-комиссар, усё ж ладу не буде. Усё буде зруйновано, и не только спокойного життя, але и хлеба не буде.
5: Беларусь у интербельме.
6: Часопіс «Крывіч» у 1931 году.

0: Насович подае такие отмены этого слова: каханеньки, каханка, каханне, каханок, каханы, кахать, кахаться. Але побач с гэтым и выводное: кохать, кохнуть, кох.
1: А кто там иде?
2: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадырком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Рабочий верблюд. Латвия не покоится. Масоны уберусть.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе сатирический часопис «Маланка» опубликовал жарт с заголовком «Правда». Какая разница помеж рабочим и верблюдом? Что ты, сдурнел ти что? Як же это можно равнять рабочего до верблюда? Я не равняю. А разница есть помеж ими зусім невеликая, бо верблюд может несколько дней вытримать без воды, а рабочий без еды.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Наша Нива у 1920-м опубликовала артикул «Латвия не покоится». Злебавы наказывают. У сувязи с рухом войск генерала Желиговского уздовж чыгунки, якая связывая Вильню с Латвией, латышская армия 12 кастрычника атрымала на усяляки припадок приказ позаймать позиции на этой линии до самой этнографичной литовско-латышской границы. Дзеля того, что мета операция у генерала Желиговского невядома. У сувязи с гэтым главнокомандуючы Балодзіс поехал в Шаулі дзеля переговоров с литовским главнокомандуючым, каб не было недоразумення.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Белорусский фронт у 1938 годе писал про масонов у Берсти. У Польши існуют два масонские керунки або обрады – Великого Усходу або французский и шкотский або англосаксонский. С прессовой дискуссией выявилось, что шкотский обрад пануя от 1926 года, коли был отсунутый французский обрад, який, однако, не хотел сдавать позиции. У 1930-м, коли некоторые поводыры французского обраду были посаджены у Берсти, у шкотским обраде або в Великой национальной лёжи Польши наступил разлом. Часть лёжи с великим майстром Стругом на чале не сгодилась с тактикой Берестя и мусила уступить.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

это звонит? Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Нет, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не бойся.

тих часов надзённый воклич, хай зно открые в очи нам. Тут забивают нашу волю, тут гвалт пануя и подман. Не вер, не бойся.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Думаю себе, что это первый раз в нашем эфире Ким Ксимя, а черговой молодой вокалисткой и композиторкой будет Софи Паэс. Жанрова это инший полюс. Не тому, что это костариканка. Музычна гэта адукаваная пианістка, якая менш ці больш смела спалучае гукі фартэпіяна, значыцца пад іх класікі з электронікай. Выступала нават ўжо ў Польшчы, а гэта дзякуючы падтрымцы кампазітара і прамоўтара новай музыкі Олафура Арнальца у рамках яго канцэртна-фастывальнага тура праекту «Опія». А перад намі раскрывае новы альбом «Bodies of Water». Где ведома, сполучается сучасная классичная композиция, цікавыя амбиентальные текстуры голос и деликатная электроника. А для описания своих тем выкарыстоўвае менавіта матыў вады и яе зменлівых станаў. Софи Паэс у песні «Water».

Нидерландская вокалистка Исмена у эфира Белорусского радио «Рация». А теперь вертаемся у конец 90-х годов. Значит, будуем мост помеж концом 90-х, а сегодняшним днем. А сегодняшними днями A Perfect Circle объявил тур по Полночной Америке. Это в связи с новым альбомом, с якого появился черговый сингл «To Whom It May Concern». Стандартный зворот стается тут присвященням для слухачов, у яких есть довер и открытость. Личу, что можем опынуться сирот их.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомеля судили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по-литовску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадян и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее у заходних СМИ появилась информация о том, что посольства заходних краин собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата: «Постане на зараз мы в МЗС не отрымливали никаких подобных запытов об уповедомлении от замежных депмиссий об плянах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские МЭШ-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал у Фейсбук удараться у пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Ей флеш без креснов. Эксперт лічыць, что таких приладов в украинской столице может быть не шмат, от 1 до 3, однако выявить их досить складано. На думку флеша, наявность онлайн-кирования шахедами створяет погрозу не только для мостов, але и для сродков супротиповетраной обороны. Репрессию Беларуси. 46-годового айтишника с Гомеля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Яуген Болтовский працевал керовником команды инженеров у международном проекте Mobalytics. Апошняя его активность у сети была у червени минулого года, после чего мужчина зник, имоверно, не в забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым одразу по 5 артикулах криминального кодекса, у тем лику у поклёпе образе Лукашенки. Докладный термин зняволення невядома, але Евгену меркавана присудили калёня. Померла Валентина Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы хореографічнага ансамблю «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заснавала разам з Мікалаем Дудчынкам у 74-м годзе, стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта Алеся Разанова. Раней у Літове выйшлі 3 кнігі перакладаў яго твораў, цяпер рыхтуецца новая да 80-годдзя з дня нараджэння аўтара.
3: Я зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова. Гэта будзе пераклады яго зному, таму што з 75-летию я зрабіла кнігу перакладаў пунктіраў, а зараз зном. Гэта ў наступным годзе. Но мы переписывались, мы ли сябры были, добрые сябры были, так. Разанова вельми жаль, так рано ушел, такие таланты, и сябра нашей литературы, нашей культуры, и он и литовскую мову выучал.
2: Альма Лапінскене пераклала і выдала на літоўскай мове 3 кнігі Алеся Разанова: «Паляванне ў райскай даліне», «Падарунак хроснай маці», «Словы аціхлі ў немату стукае сэрца». Паэта не стала ў 2021 годзе. Сам ён перакладаў з літувійскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскай, харвацкай, чэшскай і ангельскай моваў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, в неделю 4 кастрычника, на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9 градусов, в день 16-18, тепла на Берастейщине до плюс 22.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

высоких поверхах вылетают с поэты до того, кто там сверху. Не спинишь ты их, не зробишь ничего. Это звиклая речь, шлях поэтов до бога. Эти край безнадейный, осветляли их рели. И прозрыв мы и ритмы на реальность глядели. Але все, за все.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Менск робит кроки для организации встречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами и 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетренной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух с левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинула 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человеки отримали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджение отримали цивильная инфраструктура и двухповерховый приватный будинок. Менск-Вашингтон. Министр замежных справов Беларуси Максим Рожанков заявил, что Менск робить певные кроки для организации сустречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел у Ради Миру. Первое поседжение, кое отбылося 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заробить. И справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Слученных Штатов Америки достатково складана з уліком санкцій, у які Європейський зв'яз увёў супраць персональна президента і на пролёты наших самолётаў. Конец цитаты. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 888 человек. Всего с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4827 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть громадянин Беларуси, який мае так само и громадянство Чехии. Повод для правооборонцев – это уродженец Городни Віталь Дзямітчык, який стало жив у Чехии с 2006 года. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на подтримку белорусской оппозиции чи полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчыка утримливают под вартой у следшем изоляторе номер 1 у чакання суду. У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 932 политичных зняволенных станом на сегодня, из них 118 жанчин. 20 человек были отправлены на промусовое лечение. Про музыку. У Белостоку заиграя белорусский панк-гурт походжанем с Берестя «Дай дорогу» в программе «Любимые хиты» и «Новые песни». Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шесть стян». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 7-9, в день 16-18, тепла на Берестейщине до плюс 22 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Музыка, як лад життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марина Савицкая, и, як звичайно, в гэты час на хвале белорусского радио Рация проект «Манифест» про адметных белорусских музыков. И сегодня мы засиродимся на новом альбоме спевашки Анастасия Рыдлевская под назвой «Алхимия». Ну и на початку некалькі словцов про яе. Речь о том, что это не только спевашка, а лишь еще и мастачка, якая теперь живе у Польши, а непосредственно у Варшаве. З'ехала з Гданьску. Але цікаво, что шлях до культуры у яе починався зусім не з мастацкой академии. Яна вучылася на філалагічным факультэце БДУ, вывучала замежную літаратуру і мовы, яшчэ студэнткай працягвала маляваць і паралельна брала урокі жывапісу і акадэмічнага малюнку. Но пасля універсітэта некалькі гадоў працавала выкладчыцай замежнай літаратуры. Была ў гэтым шляху і парыжская гісторыя. У 2016 годзе Рыдлёўская вучылася па абмене ў Інстытуце ўсходніх моў і цывілізацыі ў Парыжы. Бакалаўрыят скончыла ў 18-м, магістратуру праз год. А потым усё больш часу пачало займаць уласна мастацтва. Жывапіс, малюнкі, маскі, аб'екты, інсталяцыі. То бок, калі вельмі спрошчана, то спачатку літаратура і тэксты, ну а затым ужо і візуальныя вобразы, а крыху пазней да іх далучыўся яшчэ і гук. У 2021 Анастасія Рыдлёўская пераехала ў Польшчу. Там яе мастацкая практыка працягнула развівацца. Выставы, арт-аб'екты, перфонансы. І яна таксама выпустила артбук «Дзе твой твар?». І вось тут становіцца цікава з культурнага пункту гледжання. У яе працах вельмі шмат вобразаў прыроды, міфалогіі, народных вераванняў, але ёсць сувязь з беларускім фальклорам. Але мне падаецца, што самае галоўнае ў яе музыцы тое, што яна не існуе асобна ад візуальнага мастацтва. Песні, касцюмы, маскі, персанажы, сцэнічныя вобразы – усё гэта збіраецца ў адзіны сусвет. І яе філалагічная адукацыя таксама выглядае дарэчы. Анастасія Рыдлёўская працуе не толькі з гукам, але ж яшчэ і з гісторыямі, вобразамі, героямі. Аднак гэта даволі малады музычны праект, які яшчэ фарміруецца. Таму зараз цікава назіраць не за нейкую ўжо завершанай легенды, а за тым, як мастачка паступова будуе ўласную музычную мову на скрыжаванні электронікі, візуальнага мастацтва і беларускага культурнага кантэксту. Але спадарства – тэорыя-тэорыя. А вось што думае сама артыстка на гэты конт? Зараз і даведаемся.
5: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерила, яны былі зроблены без тых ведаў, якія я зараз маю. І зараз, калі мы працавалі разам над міксам і майстрингом з Сашай, Карнейчуком, Карней, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам. Мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу, магу рабіць сама.
4: А праз што менавіта вы вучылі вось усё гэта?
5: Ну, гэта быў вопыт, просто вопыт. Канешне, там мы глядзелі усялякія віды, і я жартую, што мы ўсё глядзелі на ТікТоке, але на сам рэч не, гэта быў вельмі-вельмі цяжкі шлях самастойнага вывучання вельмі складаных рэчаў, вельмі такіх нішавых ведаў. І мы гэта ўсё паглыблялі і глядзелі самі у працэсе. Гэта было вельмі-вельмі крута, цікава і вельмі складана, страшна складана, але ў нас усё атрымалася.

0: Пры гэтым у вас ёсць цікавы досвід таго, што вось вы такіх у дамашніх умовах запісвалі. А цяпер пытанне, на твой погляд цяпер, ці патрэбна людзям, музыкам прафесійная студыя?
1: Ачывішча, патрэбна, але не для мяне. У мяне няма на гэта грошаў. Проста іх няма. Адзіная мая праца гэта арт. Это музыка. И я не ведаю, где брать гроши, как платить за аренду хука-студии, как платить за майстринг. То бок, это просто неможливо. И у меня нема іншого шляху. Коли я хочу робить музыку, мне потребно научиться усему самой и робить дома у хати. А коли я буду чакать там грошу, коли мне станет лепше жить, то не будет ніякой музыки. Тому так, мне подается уже не потребно.

0: Ці ёсць на гэтым альбоме нейкая шматпакутная кампазіцыя, якая доўга дабіралася менавіта да лонгплэю?
1: Есть одна плюмба, якую я нават хотела выразить, потому что у ёй все добро. Я верю.

0: Певний час ти жила у Гденську, зараз переїхала у Варшаву. Чому?
1: Кохання. Я зустріла Женю, зрозуміло, ну ось, літерально переїхала до його. Тому вельми банально все. Я люблю Гданьск, мне вельми подобается Гданьск, и он спокойный для меня, я интроверт. Я не люблю общаться. Я люблю сидеть дома и писать музыку. Тому Гданьск был для меня идеальным. Там, ну, литерально просто сидишь у себя у хати, пишешь музыку, едешь до моря. Супер! А тут завсёду что-то отбывается. Была на рефешенде. И мне вельми подобается, я люблю рефешн. Я вельми хочу туда ходить. А лишь потребно же ходить. И я не могу сказать «нет», потому что мне подобается. И зараз таки мой интроверт плача, а экстраверт, який сидел за кратами в Гданьску, такой «нареште, ходим». Тому для меня еще я не ведаю, как компенсовать эту энергию, которую я отдаю, потому что я занадто при контакте с людьми отдаю энергию, и потом я ничего не могу делать, я просто лежу. Я еще не ведаю, что мне с этим делать, но мне подобается.
0: Сколько месяцев уже ты в Варшаве живешь?
1: Пару тыдню. Литерально проехала у вересня. Ось тільки-тільки.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше. Война в Украине. Чем погрожает закрытие мостов праз Днепро? Европа мусі быть последовной уставленной до диктатур, заява Тихановской. Пошуки объекта, який улетел ранком из Беларуси в Литву, спыненная. У студии с новинами Стась Дедарка. 1683 день войны. Закрытие мостов праз Днепр обернется логистичным кошмаром для Киева и всей Украины. Такий прогноз дает Нью-Йорк Таймс. Российскими бомбардировками разбурить мосты было бы складано. Это великие бетонные збудования, якие треба было бы обстреливать несколько разов, каб знести. Тем не меньше напады могут ослабить опорные конструкции, захватить улады, закрыть их на невызначенный термин, каб позбегнуть рызыки обваливания. По мостах праз Днепр переводятся продукты харчевания и обсталевания. У выпадку закрытия мостов альтернативных шляхов будет вельми мало. Так само выдание пишет, что подчас перемовов помеж США и Россией об спынении войны в Украине баки обмерковывают шмат миллиардную сделку, связанную с активами российской нафтовой компании «Лукойл». Сделка может охопить нафтовые родовища, нафтоперепрацовчие заводы, сетку автозаправочных станций у «Лукойла» у разных краинах. А ворк идет в приватности про родовище у Камеруни, нафтоперепрацовчае прадпрыемства в Европе и аўтазаправачная станция в американском штате Нью-Джерси. Для ее реализации спотребится ухваление урадов США и Кремля. Тему этой сделки, как стверджает Нью-Йорк Таймс со спасылкой на досвечанные крыницы, Владимир Путин закранул подчас встречи с представниками Белого дома Стивом Виткофом и Джардом Кушнером у Кремле 5 вересня. Белый дом, Минфин США и компания «Лукойл» не отказали на запады с просьбой прокомментовать информацию. Менск-Вильня. Объект, який улетел минулым ранком с Беларуси в Литву, так и не был распознаны. Спробы знайсти его тягом нескольких годинов не имели поспеху и были спынены. Про это поведомляет вещальник ЛРТ. Объект был зафиксован еще паза межами Литвы, его сигнатура зникла до того, как он досягнул Вильни. Поводле экспертов, это мог быть не беспилотник, а аномалия або зграя птушек. Ранее выдание «Позерк» поведомляло, что праз неопознанный объект, який улетел с боку Беларуси, в особных регионах Литвы обещалась поветренная тревога, часово закрывался Виленский аэропорт. Улады краины попередили жыхароў усходней частки Литвы про верагодную поветренную небеспеку. У неба поднялись знішчальники, прикладно про 40 хвилинов тревога была скасована. Попередним разом поветренная тревога у Литве про объекты, який улетел с боку Беларуси, обещалась у ночи 15 вересня. Были узняты итальянские знішчальники НАТО, якія збили беспилотник. Это был первый выпадок знищения такого объекта над Литвой. У Гішпанії проходить міжнародний форум «Ля Тоха». У його межах відбулася особная 45-хвилинная сессия «Беларусь. Тихий супротив». Лідерка Белорусских демократичных сил Светлана Тихановская заявила об необходимости последовательной политики Европейского Звязу дотично диктатуры. Цитата. «Може возникнуть спокуса вернуться до ранейшего стану речев, змириться с диктатурой, с Лукашенком, с Россией. Але Европа грунтуется на каштовностях и принципах, якія яна завсёды обороняла. Каледы их мовится, Россия будет выкрастовывать это как слабость, тому Европе важно заставаться последовательной. Конец статы. У названной сессии Тихановская удельничала разом с колишним высоким представником Евразвязу в замежных справах и политице безпеки Жозепом Бурелем. Они обмерковали ситуацию в Беларуси, демократичный рух и супротив белорусов режиму. Тихановская так само подяковала Европейскому Звязу и излученным штатам за поддержку белорусских незалежных медиа, правоборонших организаций, НДА, культурницких и историчных инициатив, которые после 2020 года были вымушены перенести свою працу за межи краины. Про литературу. Лауреаты премии «Гидроиця» будут обвешаны 7 листопада у Гданьску. Это найбуйнейшая литературная премия, якая вручается штогод за найлепшую книгу прозы на белорусской мове. Сёлета премия отзначае свое 15-годзе. В Европейском центре солидарности будут обвешаны пераможцы премии, пройдут авторские сустречи, дискуссии, выстава, кермаш белорусской книги и іншыя падзеі. Сёлета у короткий спіс премии вайшли наступные книги «Холодные земли» Александр Карнаух, «Радина» Збых-Слуповски, «Боу и мерти» у Хротня Денис Трусов, «Пентаквантер» Артем Шуканов, еще два удельники зашифрованные у метах безпеки. Наша новина доступная так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18 цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 22.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио ФМ. Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

тяжких дум, горьких дум звоевать не могу. Людский плач, скарга в шум, ловить мысль на бегу. Не могу Москву сдеть, кривить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву сдеть, кривить родной душой, песни весело петь.

0: Сусветная политика не старается обмянуть и не зауважить того, что от многих годов некоторые из державных уладаров сами дали себе право вырашать проблемы по воле своей воли. Приклады деяния у теперешнего американского президента яскраво показывают, что живем в часе, когда так званая правда завсёды стоит на боку мощнейшего. И это бачить у весь свет, и хавая час от часу в очи, бо и так не сможе он зробить ничего у таких выпадках. Еще больше аморально выглядит это у выпадку президента российского, бо тут маем приклад поводинов державы, якая силу мает только у своих вачах, але и так страх перед варьяцтвом керуючих этой краиной, что все ж таки начищне хтось ядерную кнопку, не дозволяет так званому демократичному свету просто этому глиняному монстру дать у морду. И таким судьям и нам треба присвятить хвилину, каб яны ведали, что мы есть и что все бачим, нават тады, коли не можем на такие деяния поуплывать. Запрошаю на поэтичные роздумы.
1: Райнер Мария Рильке. Усё зноў будзе велічным, былінным. Пераклад з нямецкай Васіля Сёмухі. Усё зноў будзе велічным, былінным, і рэкі хвалістыя, і раўніны. Багаты сад, а плод залішнім стане, і пацякуць у вольныя даліны на шчодры хлеб рупліўцы пасяляне. Не будзе церкваў, где тримают Бога, як вязня у ланцугах острога, расчулена оплакивают, блюзнерать, ніби с пораненого у клетцы звера, гостин на стране приходняв и вера, у чистеню ахвярностяв людских, в учинках наших, у твоих, моих. Не стага свеццем марнае гульні, а толькі палкае спазнанне смерці. Служыць зямному вучымся мы ў свеце, каб потым годна развітацца з ім.

0: Каб стать суддею и опрануть судейскую тогу, треба закончить шматгадовую навуку, практику, сдать шмат экзаменов и до того еще иметь много счастья. Только тогда такая особа отримывая право на то, как по воле закону вырашать быть або не быть инших людей. Але, оказывается, можно дойти до того и по-иншому. Можно стать демагогичным политиком и переконать только отповедную колькость выборщиков до того, как поверили у ту же демагогию. И тогда открываются перед вами амаль неземские махчимости. И с сумом треба сказать, что раз на несколько десятков годов выступает за потребование у народе, у каждом народе, на таких демагогичных лидеров. И не вучит история. А ти зрешты хочам мы от ей вучиться, что наибольш проигранными с часом становятся тыя, якія безголовно поверили. И може хотели б яны вернуть час, але той же нават не думая, как вернуться и зрабить усё по-иншаму. Яшче раз, от початку.
1: Висла вашим борска, знязьдейсненай экспедиции у Гималаи. Пераклад с польской Анатоля Брусевича. Дык гэта і ёсць Гімалаі, горы з курсам на месяц. Момант узлёту фіксуе боль разарванага неба. Пустку аблокаў прабілі, потым удар у нішту. Бледная рэха знямела і цішыня. Єці сярэдзіна тыдня, тут гэта проста як хлеб. Як два на два, чатыры, як растае снег. Гэты чырвуны яблык рэжам крыж на крыж, так. Єці не толькі злачынствы робяцца ў нашым свеце. Єці не ў кожным слове чутны смяротны прысуд. Спадчынай нам надзея, дар забыцця, занядбання. Убачыш, як нараджаем дзетак сярод руін. Єці Шекспіра мы маем, єці на скрыпках граем, єці, калі сцямнее, можам святло ўключыць. Тут ні зямля, ні месяц, слёзы тут замярзаюць. О, єці напаў твардоўскі, подумай, вернися назад. Так я у чатырох стенах лавин кличу все еці. Притупваю, каб сагрэцца, у снягах мерзлаты вечнай.

0: Самое важное у самокирования – это контакт с людьми.
1: Бургомистр Бельска-Подляжского Ярослав Боровский.
0: И коли бы мы с людьми не говорили на разные темы, то, напевно, было бы вельми плохо. Да? Но мы не уникаем тих трудних тем, простих тем. Часами разговариваем про цікавые справи, часами про такие вельми маленькие, но это все людей интересует. И то, что могу сказать, люди, коли мы с собой беседуем, разговариваем, не разумеют, почему некоторые змены здараются. И так само с этой декуманизацией. То, что мы поменяли название в улице у Бельске, мало кто знает, что это Варшава такая устава пришла, а сидят радные в Дому культуры и себе дискутуют, чи эту улицу назвать зачишна, чи поконтна, и не мают чем займатися. Такий приказ часами люди отбирают. Ну и это тоже, думаю, что и наша роль, але не только наша роль, чтобы людям это все выяснить, бо люди не дурные, люди мают свой разум, знают, певные информации до них не доходят. Чи это специально, что не доходят, чи, может быть, они не умеют этих информаций выускать. Про уставу декоммунизационную не было дискуссии. Сейм забрался, в один день переголосовал, пройшло это до Сенату, и не было в краю дискуссии, чи это добра, чи не добра. И думаю, что может быть так, что мы, как бургомистры Войты, почули, что не маем никакого впливу на это.

Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година в Беларуси, 18-я в Польше. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по-литовску. С новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадян и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее в заходних СМИ появилась информация об том, что посольства заходних краин собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата. «По стане на зараз мы в МЗС не отримливали никаких подобных запытов або поведомлений от замежных депмиссий о плянах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские меш-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал у Фейсбук удараться в пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Флеш Бескреснов. Эксперт лічит, что таких приладов во украинской столице может быть не шмат, от одного до трех. Однако выявить их досить складано. На думку Флеша, наявность онлайн-керования шахедами створяет погрозу не только для мостов, але и для сродков супротиповетраной обороны. Репрессию Беларуси. 46-годового айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Яуген Болтовский працевал керовником команды инженеров в международном проекте Mobalytics. Апошняя его активность у сетеве была в червене минулого года, после чего мужчина зник, имоверно, не в забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым, у тем лику по клёпе и образе Лукашенки. Докладный термин зняволення неведомы, але Евгену Меркавана присудили калёню. Померла Валентина Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы хореографічнага ансамбля «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заставала разам з Мікалаем Дудчанкам. У 74-м годзе стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскеня працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага поэта Олеся Розанова. Ранее в Литве вышли 3 книги перекладов его творов. Теперь рыхтуется новое до 80-годия с дня народжения автора.
3: Розанова вельми жаль. Так рано ушел. Такий талант. И сябра нашей литературы, нашей культуры. Он и литовскую мову выучал.
2: Альма Лапінскеня переклала и выдала на литовской мове 3 книги Олеся Розанова. «Полевание в райской долине», «Подарунок хросной матери», «Слово отихли», «У немоту стукае сердце». Поэта не стал у 21-м годзе. Сам ён перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскай, харвацкай, чэшскай і ангельскай мову. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без истотных опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла, на Берестейщине до 22 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски.
5: Подляски.
4: Концерт пожаданию.
5: Концерт пожаданию.
6: Шчырае прывітанне ўсім нашым слухачам, усіх, хто нас слухае на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай, усіх, хто слухае нас па ўсім свеце праз інтэрнэт на сайце racia.com, а бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская
7: і Ганна Комінч. Пачынаем вечар пажаданняў, добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім. bliskim ci naszym znajomym. Chopicie nabrać numer telefonu naszego studiu, heta 85-654-51-51. Możecie tak samo pasować pożadanie SMS powiadomieniami na numer 508-667-663. SMS powiadomienie od naszych słuchaczy, co czwaje tradycyjna Sergii Wieromiejenka. I jeszcze możecie naturalnie pisać nam u Skype, nie u Skype, a u
6: Teams
7: i możecie posłać się pożadanie pocztai. Adres koncert@simakreacja.com. A pożadanie, a сегодняшний концерт пожадания упоминаем с пожадания. С нагоды сотой годовины с дня народина у Яна Гливы с Храбалоу. Хочам подяковать за ходы полные любови и подтримки. Нехай кожный черговый день дарить тебе спокой и здоровье. Жадаем тебе шмат хвилина у счастья у окружений близких, як я тебе кахаюсь. Пожадание из Бельска и Белостоку складают сыны с жонками и унуки с семьями.
6: А мы починаем нашу музычную годину с песни «Зязюля» у выконании коллективу «Сказка». Ось редко эта песня у нас гучить. Пригадаем себе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Чем погрожає закрытие мостов про Дняпро? Европа мусит быть последовательной в ставлении до диктатур, заява Тихановской. Пошуки объекту, який улетел ранком с Беларуси в Литву, спынены. З навінамі Стась Дедерка. 1683 день войны. Закрытие мостов про Днепр обернется логистичным кошмаром для Киева и всей краины. Такий прогноз дає Нью-Йорк Таймс. Российскими бомбардировками разбурить мосты было б складано. Это великое бетонное збудование, яке треба было б обстреливать несколько разов, каб знести. Тем не менее, напады могут ослабить опорные конструкции и захватить улады закрыть их на невызначенный термин, каб позбегнуть рызыки обваливания. По мостах про Днепр перевозят продукты харчавання, абсталявання. У выпадку закрытия мостов альтернативных шляхов будет вельми мало. Так само выдание пишет, что подчас перамову помеж США и России об спынении войны в Украине баки обмерковывают шмат мільярдную сделку, связанную с активами российской нафтовой компании «Лукойл». Сделка может охопить нафтовые родовища, нафтоперапрацовчие заводы и сетку автозаправочных станций у «Лукойла» в разных краинах. Говорка идет о приватности про родовища у Камеруне, нафтоперапрацовчие предприемства в Европе и автозаправочные станции в американском штате Нью-Джерси. Для ее реализации потребуется ухваление Урада США и Кремля. Тему этой сделки, как свержает Нью-Йорк Таймс со посылкой на досвідченные границы, Владимир Путин закранул подчас встречи с представниками Белого дома Стивом Виткофом и Джардом Кушнером у Кремле 5 вересня. Белый дом, Минфин США и компания «Лукойл» не отказали на запад с просьбой прокомментовать информацию. Минск-Вильня. Объект, який улетел минулым ранком с Беларуси в Литву, так и не был распознан. Спробы знайсти его тягом нескольких годин, а не имели поспеху и были спынены. Про это поведомляет вещальник ЛРТ. Объект был зафиксован еще поза межами Литвы, его сигнатура зникла до того, как он досягнул Вильни. Поводле экспертов, это мог быть не беспилотник, а аномалия або зграя птушек. Ранее выдание «Позерк» поведомляло, что про неопознанный объект, який улетел сбоку Беларуси, в особных регионах Литвы обвещалася поветренная тревога, часово закрывался Вилинский аэропорт. Улады краины попередили жыхароў усходней частки Литвы про верагодную поветренную небеспеку. У неба поднялись знішчальники. Прикладно про 40 хвилинов тревога была скасована. Попередним разом поветренная тревога у Литвы про объект, який влетел с боку Беларуси, обвещалася у ночи 15 вересня. Были узняты итальянские знішчальники НАТО, якія сбили беспилотник. Это был первый выпадок знішчення такого объекта на для Литвой. У Гішпанії проходить міжнародний форум «Ля Тоха». У його межах відбулася особная 45-хвилинная сессия «Беларусь. Тихий супротив». Лідерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская заявила об необходимости последовательной политики Европейского Союза дотично диктатуры. Цитата. «Може узникнуть спокуса вернуться до ранейшего стану речи, измириться с диктатурой, с Лукашенком, с Россией, але Европа грунтуется на каштовностях и принципах, якія яна завсёды обороняла. Калі ад іх адмовіцца, Россия будет выкрасить стовать это как слабость. Тому Европе важно заставаться последовательной. Конец статы. У названной сессии Тихановская удельничала разом с колишним высоким представником Евразвязу в замежных справах и политице безпеки Жузепом Бурелем. И они обмерковали ситуацию в Беларуси, демократичный рух и супротив белорусов режиму. Тихановская так само подяковала Европейскому Звязу и Злученным Штатам за поддержку белорусских незалежных медиа, правооборонных организаций, НДА, культурницких и исторических инициатив, которые после 2020 года были вымушены перенести свою працу за межи краины. Про літературу. Лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Дина» с Быхслуповски, «Боу и мерть» у Хротня Денис Трусов, «Пентаквантер» Артем Шуканов, еще два удельники, зашифрованные в метах безпеки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У неделю 4 кастрычника на беларускапольском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт по жаданию.
4: Концерт по жаданию.
5: Так, гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы распачынаем трэцюю заключную яго гадзіну. У студыі надалей Анна Шайкоўская
6: і Анна Комінч, і надалей яшчэ з намі Сергій Верамінка, які дзяжурыць пры тэлефоне для SMS-паведамленняў, а нумар гэтага тэлефону 508-667-663. Нумар тэлефону ў студыю 85-654-51-51. Пішыце нам у тым або на наш электронный адрес concert@ratsya.com.
5: А вось слухач, які ўжо датэлефанаваўся нам, тэлефануе ён з Трасцянкі. Вітаем шчыра спадара Александра, добрый вечар.
7: Добрый вечар. Недавно былі імініны Веры, Надежды, Любви і маці Софіі. Хочу зажыць жыццё для Любы Гаврилюк, Скойлік. Дуже здоров'я. Счастья, Божьего благословения, ну и всех успехов в жизни. Также недавно поховала мужика, выразы тоже спучуча, бо однак понад 60 лет прожили, это трошки есть. А другой особой, которая есть, которой хочу служить жичання, то есть мой сын Симеон, который в Позерникове аккурат, мне ему 19 лет. И сдал на студия Двиостоку на выдел медицины. Сынок, желаю тебе především здоровья, много сил, много здоровья и Божьего благословения, как далее так было, как есть с тобой. Еще раз всего наилепшего. А до речи не доучаю, так как я спросил песню.
5: Так, і яна абавязкова прагучыцца. Вам дзякуем і заставайцеся з намі. Усяго добрага.
6: Найсердечнейшие пожадания для Ганны з Гайнаўкі перадаюць Кася і Ксаверы і просяць песню Гандзя.
5: Ужо ў чарзе, спадзяюся, што паспеем, каб я, ну, паставіць, каб прагучала яна. З нагоды сённяшніх 40-х народзінаў Касі Алейнічак і Басі Заянчкоўскай з Бельска-Падляскага многія леты добрага здароўя, шчасця і штодзённай радасці спяваюць хросны Ярак з Мажэнай, хросная Аліна з Янкам і сям'ёй, бабуля Таіса з Ліпін і Марыся з Пасталова і мама Ірэна. А мы слухаем песню «Туман яром» і таксама спяваем, дарэчы.

0: До нас дотелефонувалася наша постоянная слухачка с подарыня Галина з Верхлесья. Сердечно вітаем і слухаем вас, пані Галино.
1: Добрый вечер, миленькие проводзонцыя. Вам много здоровечка. Еще хотела бы поздравить своего мужа Анатолия. Пожить ему счастья, здоровья, каб он за мной еще многенько пожил. И еще хотела бы поздравить своих детков, Йолю с Белостоку и Петка сына, и свою найкоханшу, любимую сынову Касю. Она 14-го уже подземника будет у родинки мела свои. Дорогая Касенька, тебе много счастья, здоровья. И для внучки своей Паулинки всего доброго, тоже счастья, здоровья. Еще, дорогое радио, рация, я шлю поздравления у Павлы для матушки Веры. Всего доброго, 30-го было Веры. Матушечка, всего вам доброго, счастья, здоровья, благополучия. Как вас Господь сохранил на многое-многое лето. И вашего батюшку Валеряна всего доброго, счастья, здоровечка. Запрошаем мы с Анатолием до Верхлеса. Приедьте, кеды, до нас. Поздравляю еще вашего Данелька, вашу сынову, ваших сынков, батюшков у свете, которые служат им тоже счастья, здоровья. И Данелька, Зощу поздравляю, бо тоже было 30-го. Зощенька, тебе жить мы с мужем Анатолием всего доброго, каб ты добренько училася и мела самые шустки. Ну, еще поздравляю с новой воли Калинку. Калинка, ты моя кохана девчинка. Всего доброго, тебе счастья, здоровья, благополучия. И твоим сыночкам, Мирочкови и Ярочкови. Ярусь, тримайся, хутенько летай. Добрых людей тебе, много здоровья, каб Господь тебе сохранил на многое лето. Еще у Павлы хотела поздравить Валю, Валенька, всего доброго. Счастья вам, Валечка, здоровья, всего наилепшего. Вашим дочушкам, вашим зятюлькам, Юркам, вашим внучкам. И чтоб и вашему приятелеви, чтоб над вашою хаткою зорочка светила ясненько, чтоб вы не были моцно смутненькие. Всего доброго я с мужем Анатолием жичу. Еще поздравляю, что у нас живе мужа сестра Раиска Мирон, Раечка, здоровья тебе, всего доброго, благополучия. Еще хотела бы поздравить своего батюшку уже и забыла своих.
2: Александра хиба. Александра.
1: Еще хотела бы поздравить своего батюшку, который до нас приезжает с Самогоруду, Адрианка. Отец, много вам здоровья и вашей мамце, которая живет в Белымстоку, тоже всего доброго. И отца Александра Звострова, всего доброго, и матушцы, и вашим деткам всего доброго, счастья, здоровья. Вежбицкий хотела бы поздравить Ирку и Кшишка, тримайтесь, всего доброго. Хотела бы поздравить у Соколку Нину, Дибу, ее сыночков и внучков, и правнучков, с которых она тешится. Еще поздравляю Йолю Ленкевич, Соколки, всего доброго, счастья, здоровья. А наймацней поздравляю с Белого Стоку Крищу Кобешко, Крищулька моя дорогая девулька. Тобі твоєму мужеві і твоїм діткам і внучкам, Крищенька, всього доброго. І дякую, що ти мене теж не забуваєш, і твоїх сестрів, Толічка твого, і Зощу, всього доброго, і Соколки Гібу, Юрка і Астеру, його жоночку і дітка, всього доброго, щастя, здоров'я. І ще з Білого Стоку поздравляю Аню Лопату з синочком. і її брата Андрея зганяю. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. І ще за слої Ковальчуков поздравляю Олю і Толічка. Толічок, всього доброго, щастя, здоров'ячка, не падай на духу. І ваших дочушков, і внучков, і правнучков. І ще за Струка Ніну Бондар поздравляю, і Славка сина, і Йолю Соколки яє. Ніночка, всього тобі доброго, щастя, здоров'я. Ну, Владка, алхіміка Сукавіч, і його сестру Ленку, всього вам доброго, щастя, здоров'я. Ну, і поздравляю своїх сусідів, які не люблять мого мужика. Всього доброго життю їм, щастя, здоров'я, благополуча. І вас, мої рідні проводжонці, я дякую вам, що ви є.
2: І ми вам дякуємо.
0: А ми дякуємо, що ви, Йоші, нам телефонуєте.
2: Дякуємо, всього доброго вам. Ну що ж, Андрей з Білостока передає сердечні пожадання своїй сім'ї, сябрам, сяброукам, а так само нам з подаренням у студії. Вельми просить пісню «Тільки з тобою» у виконанні гурта «Добрые грайки». І слухаємо її, бо гэту пісню акурат хотіла так само послухати з подарення Галина.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубить кроки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. С новинами Стась Дедарка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами. 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетранной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинуло 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отрамали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами Бандероль. Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджение отрамали цивильной инфраструктуры и двухповерховый приватный будинок. Минск, Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск рубить певные кроки для организации сустречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел в Раде Миру первое поседжение, которое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заработать, и справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Злученных Штатов Америки достатково складано с уликом санкций, которые Европейский Связ увел супрать персонально президента и на пролеты наших самолетов». Конец цитаты. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 888 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Этой личбы называя правооборонший центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть и громадянин Беларуси, який має так само и громадянство Чехии. Поводле правооборонцев это уродженец Городні Віталь Дзямітчик, який стало жив у Чехии с 2006 году. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на поддержку белорусской оппозиции и полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчика утримливают под вартой у следчим изолятора номер 1 у чекания суду. У свою чергу инициатива ДСДНБАЙ поведомляет про 932 политических зневоленных станом на сегодня, из них 118 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Про музыку. Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжением с Берестя «Дай дорогу». У программе «Любимые хиты» и новые песни. Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Witaju, witaju, klub na Jasiamia, DJ Riki, witaję was u Inda Mix i zapraszaję na godzinu czystej energii. Сегодня я змешваю самое новое, гучное и живое с клубного света. От первого бита до опошнего гуку. Только позитивные вибрации. Запрашаю на сегодняшний сет. DJ Riki, починаем!

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: Ханское радио по-белоруску. Разважанне до недельного Евангелия.
1: Слово Христу, поважанные радиослухачи. Сегодня я запрошую вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який костел призначил на 27-ю звичайную неделю. Поводле Святого Матвея, 21 раздел от 33 до 43 верша. Давайте разом прочитаем этот евангельский урывок. В той час Иисус сказал першосвятарам и старейшинам народа: «Послухайте іншую приповесть. Был один господар дому, який посадил виноградник, обнес его огороджу, вычесал им давила, побудовал вежу и, отдавши его виноградарам, одышел. Коли ж наблизился час збирать урожай, он послал слухов своих до виноградаров, каб забрать плоды свои. А виноградары, схопивши слухов ягоных, одного побили, другого забили, а іншого закидали каменями. И он знову послал еще больше слухов, и з ими учинили тое самое. Врешті он послал до их своего сына, кажучи: «Посоромюються сына моего». Але виноградары, бачивши сына Явонага, сказали один одному: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ем его и заволодаем спадчиной его». И, схопивши его, выкинули из винограднику и забили. Коли ж прийде господар винограднику, что зробить он с гэтыми виноградарами? Кажуть ему: «Злодеев гэтых покарае люхою смертью, а виноградник отдасть іншим виноградарам, якія будуть отдавать ему плоды в отповедный час». Иисус каже им: «Неужо ж вы николи не читали в Писаннях, той камень, який откинули будовники, стався головою вугла? Проспана гэта сталася і дзіўнае у вачах наших. Таму кажу вам, што адымецца у вас владарство Божие, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще расшулит нас до слез.